0: Šovakar raidījumā vakara svētbrīdis atvērtās debesis mums un ar mums kalpos Viesturs Ozoliņš.
1: Labvakar, dārgie radio klausītāji.
2: Prieks vēl, dārgie radio slušatēļi.
1: Man ir liels prieks atkal būt šeit studijā.
2: Un nebaļšā radis būt apēc dzies v studiju.
1: Un ticībā, kad arī jūs klausaties šo raidījumu.
2: I vērā v to, što vi takže slušajte etu передачу.
1: Šis raidījums būs īpašs raidījums.
2: I eta передача būs особенная.
1: Tāpēc, ka mēs šajā raidījumā vairāk lūksim nekā runāsim.
2: Потому что мы на этой передаче будем больше молиться, чем говорить.
1: Tāpēc es gribētu jau uzreiz, lai jūs, dargie draugi, sagatavot savas sirdis.
2: Я бы хотел, чтобы вы, дорогие друзья, приготовили свои сердца.
1: Lai mēs varētu nākt tā kunga priekšā.
2: Чтобы мы могли предстать перед нашим Господом.
1: Mūsu debestāvu priekšā.
2: Перед нашим небесным Отцом.
1: Un viņa dēla Jēzus Kristus vārdā.
2: И во имя Его Сына Иисуса Христа.
1: Vērsties ar lūkšanā pie viņa.
2: Обращаться к нему в молитве.
1: Un, ziniet,
2: и знаете,
1: mums ir viens brīnišķīgs palīgs.
2: У нас есть один очень хороший помощник.
1: Un viņu sauc Svētais Gars.
2: Его зовут Дух Святой.
1: Kurš palīdzēs, lai šīs lūkšanas,
2: который поможет, чтобы эти молитвы
1: sasniegt debesis.
2: Они достигли неба.
1: Lai mūsu debestāvs sadzirdēt mūsu lūkšanas.
2: Чтобы наш небесный отец он услышал нашу молитву.
1: Un mēs lūksim ticībā.
2: И мы будем молиться в вере.
1: Локсим как бērни.
2: Будем молиться как дети.
1: Kurim ir pilnīgi vienalga.
2: Которым все равно.
1: Par ko padomās apkārtējie cilvēki.
2: Что подумают окружающие люди.
1: Ja mēs vienkārši sakoncentrēsimies lūkšanai.
2: Если мы концентрируемся к молитве.
1: Mūsu debestāvam.
2: К нашему Богу.
1: Bet es gribēju nolasīt sākumā dažas rakstvietas.
2: Я бы хотел также прочитать перед молитвой несколько мест Писаний.
1: Lai šis Dieva vārds mūs iedrošinātu lūkšanai.
2: Чтобы это Слово Божие оно нас вдохновило к молитве.
1: Un pirmā no rakstvietām būs Marka evaņģēlis 14. Nodaļa 38. Pants.
2: И первое место Писания – это Евангелие от Марка, 14. Глава, 38. Стих.
1: Kur Jēzus saka saviem mācekļiem.
2: Где Иисус говорит своим ученикам.
1: Esiet nomodā un lūdziet Dievu.
2: Бодрствуйте и молитесь.
1: Esiet nomodā un lūdziet Dievu.
2: Бодрствуйте и молитесь Богу.
1: Ziniet, lūkšana.
2: Знаете, молитва.
1: Tas ir tāds ļoti spēcīgs instruments.
2: Это очень сильный инструмент.
1: Kurš satricina garīgo pasauli.
2: Который просто потрясает духовный мир.
1: Un, ja garīgā pasaule ir satricināta.
2: И если духовный мир, он
1: Потрясен. Tas arī satricina šo fizisko pasauli.
2: То тогда это также и делает в нашем физическом мире.
1: Un arī Jēzus tāpēc šeit savus mācekļus aicināja.
2: И поэтому Иисус он призывает здесь своих учеников.
1: Lai viņi lūdz Dievu.
2: Чтобы они молились Богу.
1: Tāpēc, kad šajā brīdī risinājās mūžības jautājumi.
2: Потому что в это время решались вопросы вечности.
1: Un Jēzum bija svarīga lūkšanas atbalsts ir.
2: И Иисусу было важно, чтобы была поддержка молитвенная.
1: Arī šodien
2: и сегодня
1: ir vajadzīgs lūkšanas atbalsts.
2: Также нужна поддержка молитвенная.
1: Arī šodien ir vajadzīgi lūdzēji.
2: И сегодня нужны молитвенники.
1: Vēl vairāk nekā kādreiz.
2: Еще больше, чем когда-то.
1: Jo ļaunāk kļūst pasaule.
2: Чем злее становится мир.
1: Jo ir vairāk vajadzīgs lūkšanas.
2: Чем больше необходима молитва.
1: Kur maita, tur salasās ērgļi.
2: Там, где есть труп, там собираются орлы.
1: Ja, tas ir kā līdzībai tam, kad, ja kur ir ļaunums.
2: Там, где есть зло.
1: Tur ir Dieva klātbūtne.
2: Там есть Божья сила.
1: Tur ir svētā gara spēks.
2: Там есть сила Духа Святого.
1: Jēzus Kristus asins salauž visu vālnu darbus.
2: И кровь Иисуса Христа, она разрушает всякие замыслы дьявола.
1: Un tas ir pateicoties lūkšanām.
2: И это благодаря молитве.
1: Mums ir vajadzīgs lūkšanas.
2: Нам необходима молитва.
1: Лукас Евангелие 21. Nodaļā 36. Pantā ir teikts.
2: Лукия 21. Главе 36. стихи.
1: Jā, tā ir līdzīga situācija, ko mēs lasījām no Marka evaņģēlija.
2: Это похожая ситуация, то, что мы читали Евангелие от Марка.
1: Jā, tur teiks tā, tāpēc palieciet nomodā visu laiku Dievu lūgdami, lai jūs spētu izglāties no visām šīm briesamām, kurām ir jānāk, un lai jūs varētu stāties cilvēku dēlu priekšā.
2: Итак, бодрствуйте на всякое время, молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сыном Человеческим.
1: Шейт ir atkal raicinājums.
2: Здесь опять призыв.
1: Лук Диев.
2: Молиться к Богу.
1: Jo tikai lūkšana.
2: Потому что только молитва.
1: Дает нам спеку.
2: Дает нам силу.
1: Стаties пред тем висам бресмам.
2: Встать против всяких козней дьявольских.
1: Он пац сварīgākais.
2: И самое главное.
1: Lai mēs varētu stāties cilvēka dēla, jeb Jēzus Kristu priekšā.
2: Чтоб мы могли предстать пред Сыном Человеческим.
1: Брали массы.
2: Перед Иисусом Христом.
1: Дорогие радиоклausītāji.
2: Братья и сестры, дорогие радиослушатели.
1: Ja mūsu dzīvēs nebūs vieta lūkšanai.
2: Если в нашей жизни не будет места для молитвы.
1: Mēs nespēsim stāties pretim šim briesmām, grūtībām.
2: Мы не сможем противостоять этим трудностям, которые приходят в нашу жизнь.
1: Un šīs grūtības viņas nāks.
2: А эти трудности, они будут приходить.
1: Vajāšanas nāks.
2: Придут какие-то стесненные обстоятельства.
1: Gonienie.
2: И гонения.
1: Там tā ir jābūt.
2: И это так должно быть.
1: Jo tas tā rakstīts.
2: Потому что так написано.
1: Mēs nevarēsim šo vietu izdzēst no Dieva vārda.
2: Мы не можем это стереть из Слова Божьего.
1: Tāpēc mums ir jāgatavojas tam rītim.
2: Поэтому нам нужно готовиться к этому моменту.
1: Un lūkšana tas ir tas, kas mums sagatavos tam.
2: И молитва это есть то, что нас подготовит к этому.
1: Jo tad, kad mūsu dzīvē notiek kāds grūtības.
2: Потому что когда в нашей жизни происходят какие-то сложности.
1: Es zinu, kad nevienu reizi, kad mēs esam griezušies pie Dieva šies grūtībās.
2: Я знаю, что тогда, когда мы в сложных моментах жизни, мы обращались к Богу.
1: Mēs saņēmām no Viņa atspridzinājumu.
2: Мы получали от Него вдохновение.
1: Mēs saņēmām no Viņa spēku.
2: Получали от Него силу.
1: Lai pārvarētu šīs grūtības.
2: Чтобы пройти через эти трудности.
1: Un no mazākām grūtībām uz lielākām grūtībām.
2: И что может быть от более маленьких сложностей к более сложным.
1: Lai caur to visu mēs tiktu sagatavoti tajām grūtībām, kas ir pašas smagākās.
2: И может для того, чтобы через эти все сложности мы могли приготовиться к самым сложным моментам нашей жизни.
1: Jo tas ir līdzīgi kā zelts.
2: Потому что это как золото.
1: Kurš iegūst vislabāko kvalitāti.
2: Которое получает самое такое хорошее качество.
1: Kad šis zelts tiek vairākas reizes kausāts.
2: Когда это золото, оно проходит через печь.
1: Jo katru reizi, kad viņš tiek kausāts.
2: Каждый раз, когда оно плавится.
1: Šis zelts iegūst labāku kvalitāti.
2: Это золото, оно получает более высокое качество.
1: Jo ar katru reizi viņš kļūst tīrāks un tīrāks.
2: Потому что оно становится чище и чище.
1: Дорогие draugi.
2: Дорогие друзья,
1: mums ir vajadzīgas grūtības vajāšanas, ciešanas.
2: Нам необходимы сложные жизненные ситуации, где-то гонения.
1: Без tā mums nenokļūt pie mūsu debes tēvu.
2: Без этого нам не пасть к нашему небесному отцу.
1: Jo без tā mēs nevarēsim būt pārliecināti par to, vai mēs esam gatavi stāties Jēzus Kristus priekšā.
2: Без этого мы не сможем понять, сможем ли мы предстать перед нашим Господом.
1: Jo mūsu kungs.
2: Потому что наш Господь.
1: Viņš uz savām svinībām.
2: Он на свое торжество.
1: Uz savām laulībām.
2: И на свой брак.
1: Viņš gaida līgavu.
2: Он ждет невесту.
1: Kas ir tīra.
2: Которая чистая.
1: Šķīsta.
2: Святая.
1: Un kurā nav grēks.
2: И в которой нет греха.
1: Un bez grūtībām tas nav iespējams.
2: И без сложности это невозможно.
1: Jo grūtības.
2: Потому что сложности.
1: Tas ir tāds indikātors.
2: Это такой индикатор.
1: Kas mums dod pārliecību, kad mēs esam tīri, brīvi.
2: Дает нам такой, как индикатор, дает нам понимание, что мы чисты.
1: Un bez lūkšanām.
2: И без молитвы.
1: Mums nebūs spēka to visu izdzīvot.
2: У нас не будет силы это все прожить и пройти.
1: Un Jāņa evaņģēlija 16. Nodaļā 24. Pantā ir teikts.
2: И Евангелие 16. Глава 24. Стихом.
1: Līdz šim jūs neko nesat lūguši manā vārdā. Lūdziet, tad jūs dabūsiet, ka jūsu prieks būs pilnīgs.
2: Да ныне вы ничего не просили во имя мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна.
1: Дорогие draugi.
2: Дорогие друзья.
1: Lūkšana.
2: Молитва.
1: Patiesībā dod mums prieku.
2: Оно по-настоящему дает нам настоящую радость.
1: Ja tu lūdz 5 vai 10 minūtes.
2: Если ты молишься 5-10 минут.
1: Un tu saki, а, tas jau man ir padaudz.
2: И ты говоришь, вот, это для меня уже много.
1: Tev ir jāpārdomā.
2: То тебе надо пересмотреть.
1: Vai patiešām tavā sirdī visi kārtībā.
2: Все ли в твоем сердце действительно в порядке?
1: Ar lūkšanām.
2: С молитвой.
1: Jo ja tu lūkšanās laikā nedabū prieku.
2: Потому что если ты в течение молитвы не получаешь радость,
1: tad patiesībā tā nav bijis lūkšana.
2: То тогда это даже не была молитва.
1: Lūkšana dod prieku.
2: Молитва дает радость.
1: Lai kas būtu kāda apstākļa.
2: Какие бы не были обстоятельства.
1: Lai kādas grūtības nebūtu.
2: Какие, может, сложности не были.
1: Lūkšana dod prieku.
2: Молитва дает радость.
1: Ja tev lūkšanas beigā ir prieks.
2: Если в конце молитвы у тебя есть радость,
1: tad tu esi patiesi lūdzu Dievu.
2: То ты по-настоящему молился Господу.
1: Un tas ir debesu valstības noslēpums.
2: И это есть таинство Царства Небесного.
1: Un pēdējais, ko es gribēju nolasīt jums,
2: un tad mēs lūksim. Kad я хотел прочитать, мы будем молиться.
1: Tas ir rakstīts Efeziešu vēstulē 6. Nodaļā 18. Pantā.
2: Ефесянам 6. Глава 18. Стих.
1: Ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi.
2: Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом.
1: Ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā.
2: Во всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом.
1: Jā, šeit ir teikts, ka visu laiku.
2: Здесь говорится о том, что все время.
1: Un nevis vienkārši lūgt.
2: И не просто молиться.
1: Bet lūgt Dievu garā.
2: Но молиться Богу в духе.
1: Дорогие draugi.
2: Дорогие друзья.
1: Es jūs ļoti aicinu.
2: Я вас очень призываю.
1: Iemācieties lūgt Dievu garā.
2: Научитесь молиться Богу духом.
1: Ja jūs to iemācīsieties.
2: Если вы этому научитесь.
1: Ja jūs lūksiet, lai Dievs, lai Svētais Gars jums to iemāca.
2: Если вы будете молиться и просить Духа Святого, чтобы он научил вас этому.
1: Jo Svētais Gars ir tas, kas mums māca lūgt.
2: Потому что Дух Святой он тот, кто учит нас молиться.
1: Jo Svētais Gars tas ir lūkšanas gars.
2: Потому что Дух Святой он дух молитвы.
1: Без Viņa mūsu lūkšanas nevar sasniegt debesis.
2: Без Него наши молитвы не могут достичь неба.
1: Aiciniet.
2: Vizvaite.
1: Svēto garu.
2: Духа Святого.
1: Savās lūkšanās.
2: В своих молитвах.
1: Sakiet, Svētais Gars.
2: Говорите, Дух Святой.
1: Palīdzi man.
2: Помоги мне.
1: Māci man lūgt.
2: Научи меня молиться.
1: Atver debesis.
2: Открой небеса.
1: Lai mans debes tēvs.
2: Чтоб мой небесный отец.
1: Kad es nāku pie Viņa.
2: Когда я прихожу к Нему.
1: Viņa dēla Jēzus Kristus vārdā.
2: Во имя Его Сына Иисуса Христа.
1: Lai šīs lūkšanas sasniedz debesis.
2: Чтобы эти молитвы они достигли неба.
1: Lai nekāds ļaunais spēks.
2: Чтобы никакое злая сила.
1: Nevar šīs lūkšanas aizturēt.
2: Не смогла задержать эти молитвы.
1: Lūdziet Dievu garā.
2: Молитесь Богу Духом.
1: Un lūdziet to vienmēr ik brīdi.
2: И старайтесь им всякое время.
1: Zini.
2: Знаете.
1: Tavas 5 minūtes dienas lūkšana.
2: 5-minūtnē malītā tvojom dņē.
1: No rīta.
2: Samu utrā.
1: Un varbūt 10 minūtes vakarā.
2: I možet 10 minūtes večerā.
1: Tas ir par mazu.
2: Eta stiškā mala.
1: Jo patiesībā lūkšana jābūt kā gaisam.
2: Потому что malītā в нас она должна быть как воздух.
1: Un iedomājies, ja tev nebūtu iespējams elpot.
2: И представь, если у тебя не было бы возможности дышать.
1: 1 minūtu.
2: 1 minūtu.
1: Tu vēl varētu vēl palpot vēl bišiņu.
2: Ты бы смог еще чуть-чуть подышать?
1: Uz veco skābekli.
2: На старый кислород, который у тебя был.
1: Bet ja tev vajadzētu vēl izturēt kādu pusotru minūtu, maksimums 2 minūtes.
2: Ну, может, ты мог выдержать еще 1,5 минуты, максимум 2 минуты.
1: Un viss.
2: И все.
1: Tev vairs nav gaisa.
2: И больше у тебя нету воздуха.
1: Un tavs organisms vairs nespēja funkcionēt un strādāt.
2: И твой организм больше не может функционировать.
1: Un tavs smadzenes jau pēc pāris minūtēm viņš jau nomirs.
2: И через пару минут твой мозг, он просто умрет.
1: Gaisa tas ir kā lūkšana.
2: И воздух это как молитва.
1: Un tāpēc mūsu dzīvēs, mūsu garīgiem cilvēkiem.
2: Поэтому в нашей жизни, нашему духовному человеку.
1: Ir vajadzīga lūkšana.
2: Необходима молитва.
1: Без лūkšanas.
2: Без молитвы.
1: Mūsu garīgais cilvēks mirst.
2: Наш духовный человек, он умирает.
1: Tāpēc es tevi gribētu iedrošināt.
2: Поэтому я бы хотел тебя вдохновить.
1: Pārdomā savu lūkšanas dzīvi.
2: Пересмотри и обдумай свою
1: молитвенную жизнь. Lai tavā lūkšanas dzīve, lūkšanas ieņem vairāk laika nekā šobrīd.
2: Чтобы молитва, она занимала больше времени в твоей жизни, чем она занимает сейчас.
1: Un mēs to sāksim darīt šodien šajā vakarā.
2: И мы начнем это делать сегодня.
1: Mums vēl ir palikušas nepilnas 15 minūtes.
2: У нас осталось еще не полные 15 минут.
1: Un mēs dosimies lūkšanā.
2: И мы будем идти в молитву.
1: Paldies Tev, dārgais debes Tēvs.
2: Спасибо Тебе, дорогой небесный Отец.
1: Kad mēs varam nākt.
2: Что мы можем приходить.
1: Tavā priekšā.
2: перед тобой.
1: Tavu dēlu Jēzus Kristus vārdā.
2: Во имя твоего сына Иисуса Христа.
1: Paldies tev, Jēzus.
2: Благодарю тебя, Иисус.
1: Ka tu mums devi šādu privilēģiju.
2: Что ты дал нам эту привилегию.
1: Ka tu mums devi šodien šādu iespēju.
2: Что ты дал нам это время.
1: Kad mums nav jāiet pie kādiem mācītājiem.
2: Что нам не нужно идти к каким-то служителям.
1: Iet pie kādiem tādiem profesionāliem cilvēkiem.
2: Не надо идти к каким-то профессиональным людям.
1: Ka mēs varam paši personīgi.
2: Но что мы можем сами лично.
1: Nākt
2: приходить.
1: Mūsu debes tā priekšā.
2: К небесному Отцу.
1: Un piesaukt tavu svēto vārdu.
2: И призвать твое святое имя.
1: Un izskatīt savas sirdis.
2: И открывать свое сердце перед
1: тобой. Un atdot visu šo rūgtumu, kas ir mūsu sirdī.
2: И отдать себе всю горечь своего сердца.
1: Atdot mūsu debes tēvam.
2: Отдать небесному Отцу.
1: Kāpēc?
2: Почему?

0: тебе.
1: Lai mēs lūgtu.
0: Чтобы молиться.
1: Ikvienā vietā.
0: В каждом месте.
1: Lūgtu nepārtraukt.
0: Молиться непрестанно.
1: Visu laiku.
0: Всегда.
1: Un lūgt svētajā garā.
0: И молиться в духе.
1: Svētais gars.
0: Дух святой.
1: Palīdz mums lūgt.
0: Я прошу, помоги нам молиться.
1: Lūgt svētajā garā.
0: Молиться в духе святом.
1: Iemāci mums.
0: Научи нас.
1: Atver mūsu sirdis.
0: Открой наши сердца.
1: Atver mūsu dvēseles.
0: Открой наш дух.
1: Atver mūsu prātus.
0: Открой наш разум.
1: Atver mūsu spēku.
0: Открой нашу силу.
1: Viss, kas mums pieder.
0: Все, что у нас есть.
1: Lai tas viss kliedz uz debesīm.
0: Все, что нам принадлежит, оно взывало в небо.
1: Lai šie mūsu sirds kliedzien.
0: Чтобы эти крики нашего сердца.
1: Tiktu sasniegt debes.
0: Они бы достигли неба.
1: Lai debes tēvs mūs varētu sadzirdēt.
0: Чтобы небесный отец мог нас услышать.
1: Lai debes tēvs būtu par mums priecīgs.
0: Чтобы небесный отец он был радостен.
1: Ka mēs viņa vārdu piesaucam.
0: Чтобы мы призываем его имя.
1: Ikvienā vietā.
0: На каждом месте.
1: Un kad tas vārds.
0: И то, что это слово.
1: Jēzus Kristus.
0: Иисус Христос.
1: Jēzus Kristus vārds.
0: Имя Иисуса Христа.
1: Viņš ir augstāks par visiem vārdiem.
0: Оно выше любых имен.
1: Un ka viņa vārdā.
0: И что в его имени.
1: Mēs varam piesaukt mūsu debes tā.
0: Мы можем призывать небесного отца.
1: Un pārdzīvot šo sadraudzību ar viņu.
0: И переживать это общение с ним.
1: Debes tās.
0: Небесный отец.
1: Mēs лодзимies.
0: Мы молимся.
1: Piepild mūsu dzīves.
0: Наполни наши жизни.
1: Piepild mūsu sirdis.
0: Наполни наши сердца.
1: Ar savu klātbūtni.
0: Своим присутствием.
1: Lai mēs izjūtam tevi.
0: Чтобы мы переживали
1: Lai mēs varam sadzirdēt tevi.
0: Чтобы мы слышали тебя.
1: Lai mēs varam zināt, kāda ir tava griba.
0: Чтобы мы знали, какова твоя воля.
1: Ko tu vēlies redzēt mūsu dzīvēs.
0: Что ты хочешь видеть в нашей жизни.
1: Kas mums ir jādara.
0: Что нам нужно делать.
1: Kur mums ir jāiet.
0: Куда нам нужно идти.
1: Kur mums ir jāstrādā.
0: Где нам нужно работать.
1: Kur mums ir jāmācās.
0: Где нам нужно учиться.
1: Lai mēs darītu visu.
0: Чтобы мы делали все.
1: Kas tev ir patīkams.
0: Что тебе нравится.
1: Lai mēs varētu lasot Bībeli.
0: Чтобы мы могли читая Слово Божие.
1: Saņemt atklāsmes no šī vārda.
0: Получать откровение.
1: Lai šis rakstītais vārds.
0: Чтобы это написанное слово
1: твое. Viņš kļūtu dzīvs mūsu dzīvēs.
0: Оно стало живым в нашей жизни.
1: Kad mēs redzētu, ka viņš darbojās mūsu dzīvēs.
0: Чтобы мы видели, что он работает в нашей жизни.
1: Kad šie brīnumi, par kuriem ir rakstīts Bībelē.
0: Чтобы те чудеса, о которых написано в Библии.
1: Lai šīs zīmes, kas rakstīts Dieva vārdā.
0: Чтобы те знамения, которые написаны там.
1: Tās kļūstu reālas un patiesas mūsu dzīvēs.
0: Они стали реальными и нашей жизни.
1: O, Svētais Gars.
0: O, Duh Svētoj.
1: Mēs tev lūdzamies, dod mums atklāsmi.
0: Мы просим, даруй нам откровение.
1: Lai mēs varam saprast Dieva vārdu.
0: Чтобы мы могли понимать Слово
1: Твое. Lai mēs saprast, kāda ir šī griba.
0: Чтобы могли понять, какова твоя воля.
1: Ко дебес тас сагаю ну мумс.
0: Который ты, небесный отец, ожидаешь от нас.
1: Палец мумс.
0: Помоги нам.
1: Маци мумс.
0: Учи
1: нас. Вады мумс.
0: Веди нас.
1: Ла мес асам патиикам бэрн.
0: Чтобы мы были дети, которые тебе нравятся.
1: Ла мес асам паклаусик бэрн.
0: Чтобы мы были послушными детьми.
1: Но ведь тапец, ка мес байдамес.
0: Не потому, что мы боимся.
1: Но тапец, ка мес милам.
0: Но потому, что мы любим.
1: Апгруднат мус дебес тау.
0: Мы...
1: Издарит кого непатиикам виням. Мы хотим
0: делать что-то неправильное для тебя.
1: Palīdz mums.
0: Помоги нам.
1: Piedod mums.
0: Прости нам.
1: Kad mēs esam pazaudējuši šo lūkšanu mūsu dzīvēs.
0: Kad mēs patērējām molitvu savā dzīvē.
1: Kad mēs esam pazaudējuši šo pirmo mīlestību savā dzīvē.
0: Kad mēs patērējām to pirmo ļubovi savā dzīvē.
1: Šo mīlestību, ko tu mums atklāji.
0: Эту любовь, которую ты нам открываешь.
1: Šo mīlestību, ko tu mums devi.
0: Эту любовь, которую ты нам дал.
1: Kādam gadu atpakaļ.
0: Kamuto год.
1: Kādam 10 gadu atpakaļ.
0: Kamuto 10.
1: Kādam 20, 30 gadu atpakaļ.
0: 20, 30 лет назад.
1: Piedod debes tēvs.
0: Prosti, nebesnā tēvs.
1: Piedod Kristu.
0: Prosti, Kristus.
1: Piedod svētais garš.
0: Prosti, Duh Svētais.
1: Mēs tev lūdzamies.
0: Мы молим тебя.
1: Atjauno mūsu šo mīlestību.
0: Обнови в нас эту любовь.
1: Šo pirmo mīlestību.
0: Эту первую любовь.
1: Lai mēs degtu šajā mīlestībā.
0: Чтоб мы горели в этой
1: Lai mēs pārdzīvotu šo mīlestību.
0: Чтоб мы переживали эту
1: любовь. Katru dienu.
0: Каждый день.
1: Un lai mēs arī varētu lūgt.
0: Чтоб мы могли молиться.
1: Mūsu darbos.
0: На наших работах.
1: Мусу мацибас.
0: На наших учебах.
1: Браусот пестурес.
0: Может, когда мы едем за рулем.
1: Лай браусот аритен.
0: Или когда мы едем на велосипеде.
1: Вай нодар бойтес ар спорту.
0: Или мы занимаемся спортом.
1: Вай вел ар кадам летам.
0: Или чем-либо еще.
1: Лай ари, ари тая бриди.
0: Чтобы и в это время.
1: Мес мацату лукт.
0: Мы могли уметь молиться.
1: Lai mēs varētu darīt paralēli lietas, kas ir vajadzīgas.
0: Чтобы мы могли делать параллельные вещи, которые нам нужно делать.
1: Un tajā pašā laikā arī lūgt.
0: И в то же самое время молиться.
1: Svētais Gars māci mums lūgt arī naktī.
0: Dusu uči nas molitsa takže i noči.
1: Tad, kad mēs lūdzam.
0: Kad mēs molimся.
1: Tad, kad mēs guļam.
0: Kad mēs spīm.

0: Tad, kad mūsu mīlestīgais cilvēks atpūšas,
1: когда может наша плоть отдыхает.
0: Lai mūsu garīgais cilvēks viņš lūdz,
1: но чтоб наш духовный человек он молился.
0: Jo mūsu garīgam cilvēkam nav vajadzīgs miegs,
1: потому что духовному человеку не нужно сон.
0: Mūsu garīgam cilvēkam ir vajadzīga Dieva klātbūtne.
1: Нашему духовному человеку необходимо присутствие Божье.
0: Mūsu garīgam cilvēkam ir vajadzīga Svētā Gara piepildījums.
1: Нашему духовному человеку необходимо исполнение Духом Святым.
0: О, Святой Гарс.
1: О, Дух Святой.
0: Маци мумс.
1: Учи нас.
0: Пализ мумс.
1: Помоги нам.
0: Сапрас то.
1: Понимать.
0: Отклай мумс то.
1: Открывай нам.
0: Пепел мумс то.
1: Наполняй нас этим.
0: Лай тас мумс ир ка приекс, ка медус.
1: Чтобы для нас была это как радость, как мед на наших устах.
0: Lai mūsu sirdis gavilē.
1: Чтобы наши сердца не радовались, ликовали.
0: Lai mūsu gars gavilē.
1: Чтобы наш дух он ликовал.
0: Par to, ka tu esi dzīvs.
1: О том, что ты живой.
0: Ka tu visu laiku esi mūsos.
1: Что ты всегда в нас.
0: Ka tu visu laiku runā uz mums.
1: Что ты говоришь к нам.
0: Ka tu visu laiku mūs vadi.
1: Что ты ведешь нас.
0: Ka tu visu laiku vēlies būt sadraudzībā ar
1: mums. Что ты хочешь с нами быть в общении.
0: Paldies Tev, Svētais Gars.
1: Благодарю Тебя, Дух Святой.
0: Un mēs arī lūdzamies.
1: И также молимся.
0: Tu atklāji mums kādas lietas.
1: Ты открываешь нам какие-то вещи.
0: Kas ir vēl nepatīkams tavās acīs.
1: Которые неугодны тебе в нашей жизни.
0: Un mēs tev lūdzamies.
1: Мы молим тебя.
0: Atbrīvo no tā.
1: Освободи нас.
0: Счисти нас no tā.
1: Очисти нас от этого.
0: Šajā brīdī.
1: Сейчас.
0: Lai visas šīs negantības iziet ārā no mūsu sirdīm.
1: Чтобы все эти нечистоты, они ушли из нашей жизни.
0: No mūsu dvēselēm.
1: Из наших душ.
0: No mūsu dzīvēm.
1: Из наших жизней.
0: Lai tās visas lietas, kas traucē mums meklēt Tevi.
1: Чтобы все вещи, которые мешают
0: kas
1: нам
0: kas traucē mums pielūgt
1: Tevi. И мешают молиться.
0: Lai tās visas iet projām.
1: Чтобы они все ушли.
0: Šajā brīdī Jēzus Kristus vārdā.
1: В этот момент во имя
0: Иисуса. Mēs pavēlam, ejiet projām no mūsu dzīvēm.
1: Мы повелеваем уйдите из нашей.
0: Jo mēs jau pat šobrīd mēs gribam pielūgt mūsu debestā.
1: Потому что мы даже сейчас хотим призывать нашего.
0: Pielūgt viņu ar mūsu dvēselēm.
1: Призывать нас его молиться.
0: Ar мūsу прату,
1: нашим разумом.
0: Ar мūsу гару,
1: нашим духом.
0: Jo Svētais Gars mums palīdz to darīt.
1: Потому что Дух Святой помогает нам это делать.
0: Paldies Tev, slava Tev par to visu.
1: Благодарите, слава Тебе.
0: Gods Tev un pielūgšana par to visu.
1: Слава Тебе, честь и поклонение Тебе.
0: Paldies Tev, Kungs, arī par to.
1: Благодарим Тебя за то.
0: Ka mēs varam aizlūgt viens par otru.
1: Что мы можем молиться друг за друга.
0: Mēs Tev lūdzamies, Kungs, par draudzēm šeit Latvijā.
1: Мы молим Тебя за церкви здесь, в
0: Латвии. Lai draudzēs ceļās lūdzēji.
1: Чтобы в церквях поднимались молитвенники.
0: Un lai šie lūdzēji, viņi nāk no jauniešiem, no bērniem, no pusaudžiem.
1: Молитвенники, они поднимались и среди детей, подростков, молодежи.
0: Но вецаем человеком,
1: из старшего поколения.
0: Но висам паузе.
1: Со всех поколений.
0: Лай вейдуваш из даже от слушанс группы.
1: Чтобы формировались разные молитвенные
0: группы. Каслуц ган дена ган накти.
1: Которые молятся и днем, и ночью.
0: Вису лайку.
1: Всегда.
0: Ir lūkšanas.
1: Чтобы были молитвы.
0: Mēs tev lūdzamies.
1: Мы молимся об этом.
0: Cēl lūdzēs.
1: Поднимаем молитвы.
0: Lai šīs lūkšanas, viņas sadargā visus ļaunos spēkus.
1: Чтобы эти молитвы, они разрушили всякие дьявольские силы.
0: Un atvarās debesis.
1: И открылись бы небеса.
0: Un tavu godību piepild draudz.
1: Tavā bija slava bija наполнила церкви.
0: Piepild cilvēku dzīves.
1: Наполни жизнь людей.
0: Ar Dieva klātnību.
1: Божьим присутствием.
0: Ar Svētā Gara spēku.
1: И силой Духа Святого.
0: Un mēs tev lūdzamies par Ludmilu, par Innu, par Annu spēstīšanu.
1: Мы молимся тебе за Людмилу, за Инну, за Анну, за их спасение.
0: Глаб šīs dvēseles.
1: Спаси эти души.
0: Runā uz šim sirdīm, Svētais Gars.
1: Дух Святой к этим сердцам.
0: Tikai tu var viņiem pieskarties.
1: Только ты можешь к ним прикоснуться.
0: Un debes Tēvs, tikai tu viņus var aicināt pie Kristus.
1: Только ты можешь их привести к Иисусу Христу.
0: Un mēs tikai varam aizlūgt par viņiem.
1: Мы можем только молиться о них.
0: Un mēs zinām, ka tu esi mīlošs Tēvs.
1: Мы знаем, что ты любящий Отец.
0: Ka tu gaidi, lai viņas nāktu pie tevis.
1: Ты ждешь, когда они придут к тебе.
0: Un tu esi gatavs viņam doties pretim.
1: И ты готов идти к ним навстречу.
0: Un paņemt viņas savās mīlošajās rokās.
1: Свои любящие руки.
0: Mēs tev lūdzam par Guntas, par Ritas, par Ninas dziedināšanu.
1: Мы молим тебя за Гунту, за Риту, за Нину, за их исцеление.
0: Arī par Lianolas pilnīgu dziedināšanu un stiprināšanu.
1: И за укрепление и исцеление полной Lianolы.
0: Par Almas visā organismā dziedināšanu, īpaši par sāpēm krūtīs.
1: Almu za jo polnu izlīni, za asoba, za boļu grudī.
0: Un ja šie cilvēki šodien klausās šo raidījumu.
1: Un jesli eti ļudi viņš slūšūt etu radiopredāju.
0: Uzlieciet savu rokas uz šīm sāpīgām vietām.
1: Palažiet ruki na eti baļaši vam mistā.
0: Un piesauciet debestā.
1: I prizavīte nebesnava atsā.
0: Jēzus Kristus vārdā.
1: Va īme Iisusa Hristā.
0: Un ticiet.
1: I vērtiet.
0: Bērnu ticībā.
1: Как детская вера.
0: Ka jūs varat saņemt dziedināšanu tagad, šobrīd.
1: Исцеление прямо сейчас.
0: Vienkārši kā bērni.
1: Просто как дети.
0: Pieņem šo dziedināšanu.
1: Priņemajte tas.
0: Jēzus Kristus vārdā.
1: Va ime Jēzus.
0: Jo svētais gars stāv klāt šobrīd pie jums.
1: Stāvīt rēdam s vami.
0: Un viņš grib jums dot šo dziedināšanu.
1: Un hoče dāt vam izcelenie.
0: Ja jūs pieņemat to ticību.
1: Если вы принимаете верой.
0: Paļaujieties uz to kungu.
1: Upavajte, nadīties na Bogu.
0: Lūdziet.
1: Malītis.
0: Lai jūs lūkšanas ir vairāk un biežāk nekā iepriekš.
1: Чтобы ваши молитвы были больше и чаще, чем
0: раньше. Un tas jau sākās ar šo vakaru.
1: И это уже начинается с этого вечера.
0: Un lai tas turpinās vēl šodien.
1: Пускай продолжается сегодня, после этой передачи. Pēc šī raidījuma, после этой передачи.
0: Neapstājieties lūkt.
1: Не останавливайтесь молиться.
0: Un lūdziet par nakti, lūdziet no rīta.
1: За ночь молитесь утром.
0: Lūdziet visur vienmēr, kur jums sanāk.
1: Всегда, когда у вас получается молиться.
0: Sāciet ar mazāko.
1: Начинайте с маленьких вещей.
0: Un audzējiet un palielināt ar vien lielāku un lielāku.
1: И возрастайте в этом.
0: Больше, больше. Redzēsiet, ka jūsu dzīvē
1: и вы видите, что в вашей жизни
0: sāks notikt liela brīnuma.
1: Будут происходить многие чудеса.
0: Tāpēc, kad jūsu garīgais cilvēks,
1: потому что ваш духовный человек,
0: viņš tiks pabarots,
1: он будет покормлен.
0: Un jūs redzēsiet,
1: и вы увидите
0: tā spēku savā dzīvē.
1: Его силу в своей жизни.
0: Esiet svētīti.
1: Будьте благословенны.
0: Jēzus Kristus.
1: И во имя Иисуса Христа.
0: Amen.
1: Amen.
2: Mums un ar mums šo, ka raidījumā atvērtās debesis kalpoja viesturs Ozoliņš no draudzes atklāsme.